Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру» Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру» Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: Столица пасмурная, идет дождь. В эти минуты за окном плюс 16, днем до 19 градусов тепла, температура поднимется, дожди. Синоптики обещают сегодня до самого вечера. Вечером 14, предстоящей ночью плюс 12. В Москве 8 часов утра. В начале часа новости в эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. Министерство транспорта России работает над запуском новых авиамаршрутов и увеличением частоты существующих рейсов в дружественные страны. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Приоритетными направлениями названы государства Ближнего Востока, Азии и другие востребованные туристические регионы. По словам министра, работа ведется со всеми дружественными государствами. В первую очередь рассматриваются наиболее популярные у пассажиров направления. Россиян предупредили о схемах мошенников

0: темой цифрового рубля. Аферисты под видом сотрудников Центробанка звонят пенсионерам и убеждают их срочно перевести сбережения в новую цифровую валюту. Но на самом деле деньги утекают на счета злоумышленников. Еще одна популярная схема обмана. Людей запугивают фейками о том, что правительство якобы намерено принудительно конвертировать все их сбережения в цифровую валюту по невыгодному курсу. Тут же предлагается спасти деньги, переведя на некие безопасные счета. Эксперты призывают граждан к бдительности. У Москвы день рождения. Ей исполняется 879 лет. Отмечать его российская столица. По традиции будет 2 дня, сегодня и завтра. Праздничные события пройдут в историческом центре и других районах города, в парках, культурных, образовательных и социальных учреждениях. Среди них концерты, спектакли, кинопоказы, квизы и викторины, творческие мастер-классы и кулинарные уроки. Также по случаю праздника столицу украсили более 3500 флагов и декоративных конструкций. А на медиафасадах зданий на Новом Арбате покажут видеоролики, посвященные дню рождения столицы. И день города москвичи встретят под зонтами. По словам синоптиков, начинается агрессивное вторжение осени. Дожди накроют многие районы города, в основном утром и днем. Также подует ветер с порывами до 17 метров в секунду. Метеорологи рекомендуют надеть плащи и утеплиться, поскольку температура опустится до 16-18 градусов. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем хорошей субботы!
1: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Вудяном.
2: Совершенно верно. Доброе утро и здравствуйте. Первые выходные осени. Добро пожаловать в субботнее утро на Семи холмах. Начинаем день не спеша и уютно, и, конечно же, под приятную качественную музыку. Дальше Зейн и Сия, Алфавиль также скоро, а сейчас Эмма Бантон.

секунды ранее Уитни Хьюстон. В Москве 8 часов 18 минут. Доброе утро. И если вы вдруг еще не слышали, пару дней назад во Франции мэр коммуны Сен-Жюст-Сен-Рамбер издал указ, запрещающий тигровым комарам летать над муниципалитетом. За нарушение указа насекомым грозит уголовное преследование. И пока что ни одного комара не задержали. Интересно, задержат ли? А вообще тигровый комар звучит весьма необычно и внушительно. Из музыки дальше Роксет, Джонни Хейтс, Джесс и Эрос Рамаццотти, а затем на Радио 7 «Гороскоп». Уже скоро.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: И это точно. Гороскоп на сегодня. Сегодня уже 5 сентября. Знаки огня. Суббота может неожиданно вернуть вам чувство соперничества. Овны, львы и стрельцы, даже если соперника рядом не окажется, но вам захочется проверить, на что вы способны, дерзайте. Знаки Земли. Сегодня привычная трата времени вдруг покажется вам совершенно бессмысленной. Для тельцов, дев и козерогов это может стать началом полезного пересмотра ваших привычек. Знаки воздуха. День принесет вам возможность услышать историю человека, с которым вы раньше общались только поверхностно. Близнецы, весы и водолеи, не исключено, что после этого разговора вы будете воспринимать его совершенно иначе. Знаки воды. Сегодня вам может присниться кое-что настолько яркое, что вы будете вспоминать об этом весь день. Раки, скорпионы, рыбы, не ищите буквального предсказания. Настроение сна окажется важнее его сюжета.
0: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи.

0: Селин Дион. Субботним утром. Недавно папарацци заметили певицу на улицах Парижа, куда она приехала, чтобы дать долгожданные концерты. Селин готовится к возвращению на сцену с особой тщательностью. Пишет, что в графике артистки интенсивные занятия пилатесом по 90 минут трижды в неделю и уроки балета. Насколько известно, Селин не выступала с 2022 года и уже 12 сентября даст свой первый концерт после большого перерыва. Держим за нее кулаки. Впереди из музыки у нас Катин Крю и Оскар Антон, а прежде...
1: Вояж на Радио 7.
2: Всем привет, с вами тревел-эксперт Ольга Яковина. На этой неделе Бишкек, берега озера Иссык-Куль, станут ареной для одного из самых удивительных спортивных событий в мире. Кыргызстан принимает шестые всемирные игры кочевников. Это как Олимпиада, но ее участники соревнуются между собой не в обычных дисциплинах, а в древних традиционных видах спорта, которые, может, и не так известны в мире, как футбол или хоккей, но для народов Центральной Азии являются важнейшей культурной традицией. И в своих регионах вызывают не меньший ажиотаж, чем футбол. В Бурятии, например, за ХР Шалган, соревнованиями по разбиванию гола рукой хребтовой кости барана, следят даже с большим волнением, чем за серией пенальти в финале Мундиаля. Победителей ждет огромный призовой фонд и всенародная любовь. А в Якутии самым массовым видом спорта является масс-рестлинг. Это когда два спортсмена выдирают друг у друга специальную палочку. Этому даже учат в школах на уроках физкультуры. В программе этно-олимпиады в Кыргызстане заявлено 42 вот таких вот экзотических вида спорта. Среди них, например, стрельба из лука, в том числе из седла на всем скаку, джигитовка, борьба на поясах, охота с беркутами или кокбару – что-то вроде древнего гибрида конного пола и регби, когда две команды всадников пытаются забить друг другу гол тушей козла. Участвуют в этноиграх более 90 стран. Олимпийская деревня, урочище Кырчын, на берегу Иссык-Куля, выглядит как грандиозный городок из 500 юрт с ремесленными мастерскими, фудкортом, традиционными блюдами и тематическими фотозонами. В общем, полное ощущение, что тебя перенесло во времена Золотой Орды. Круче реконструкторского фестиваля, потому что все по-настоящему.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
4: В столице пасмурно, идет дождь. В эти минуты за окном плюс 12. Днем до 19 градусов тепла, температура поднимется. Дожди синоптики обещают сегодня до самого вечера. Вечером 14, предстоящей ночью плюс 12. В Москве 9 утра. Далее новости в эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
5: Доброе утро. В Минсельхозе заявили о стабилизации ситуации с топливом для аграриев. Это удалось сделать благодаря оперативно принятым мерам, сообщила министр Оксана Лут на заседании оперштаба по проведению сезонных полевых работ. По ее словам, вопрос обеспечения аграриев горюче-смазочными материалами находится на личном контроле первого вице-премьера Дмитрия Патрушева. Оксана Лут также напомнила о поручении президента Владимира Путина, которое касается первоочередного обеспечения топливом агропромышленного комплекса. Кроме того, глава Минсельхоза сообщила, что урожай зерна в России с начала года превысил 110 миллионов тонн, в том числе 83,5 миллиона тонн пшеницы. В российских школах увеличится количество уроков истории для восьмиклассников. Уже с этого учебного года предмет будет 3 часа в неделю вместо 2. В прошлом учебном году на новую федеральную программу по истории уже перешли 5-7 классы, для которых недельная нагрузка также выросла с 2 до 3 часов. Теперь изменения затронут 8-9 классы. У восьмиклассников количество занятий увеличится, а у 9-классников останется прежним 2 урока в неделю. В 10-11 классах история продолжит изучаться по новой программе базового уровня в объеме 2 часов в неделю. Россиянам рекомендуют избегать шутливых, двусмысленных и потенциально подозрительных комментариев при переводе денег через банковские приложения. Юристы поясняют, неоднозначные формулировки могут привлечь внимание банковских систем и стать поводом для дополнительной проверки операции. Особенно нежелательны шутки, связанные с оружием, взятками или мошенничеством. В отдельных случаях деньги могут заблокировать, а объяснения потребуются и от отправителя, и от получателя. Напомню, с 1 сентября Росфинмониторинг

0: Мониторинг получил доступ к данным о банковских операциях россиян. Россияне могут получить административный штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей за использование шумной бытовой техники в ночное время. Специалисты поясняют, запрет распространяется не только на пылесосы и стиральные машины, но и на посудомоечные машины, блендеры и миксеры. Запуск любого из этих приборов в часы, когда действуют ограничения по шуму, считается нарушением закона о тишине. Уголовной ответственности за такие действия не предусмотрено, наказание ограничивается штрафом. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Будян. Всем чудесного дня.
1: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Будяном.
2: Благодарим Диану за новости. На календаре уже 5 сентября. Добро пожаловать в субботнее утро. Дальше услышим Pet Shop Boys и Риану. А прямо сейчас Джо Кокер напомнит нам, как лето быстро пролетело. Summer in the City на Радио 7.

Сегодня в эфире Марчиба, а тем временем пишут, что в России хотят построить аналог Диснейленда по мотивам славянских сказок. Проект хотят реализовать совместно с китайскими партнерами, а его концепцию планируют связать с русскими сказками. Мне кажется, что-то такое уже обсуждалось. По задумке, парк должен быть сопоставим по масштабу с крупными международными тематическими парками вроде Диснейленда, но вместо Микки Мауса и принцесс в его основе будут персонажи русского фольклора. Интересно, кто будет главный персонаж? Колобок, наверное. Скоро поставим Мэткон, еще быстрее на Радио 7. Энигма.

0: 9 часов 28 минут в Москве. Это Майкл Джексон в нашем эфире. Сегодня уже 5 сентября. И сегодня, оказывается, Международный день благотворительности и Всемирный день бороды. А в 1940 году, также 5 сентября, в газете «Пионерская правда» была опубликована легендарная повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Вы слушаете «Радио 7». Доброе утро всем, кто уже не спит в эту первую осеннюю субботу. Через несколько минут Атоми Китон появится, а сразу после у нас «Dire Straits».
1: У каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история. Реклама. «Радио 7» представляет «Больше культуры» в программу «Вашего лета». Департамент культуры города Москвы приглашает на самый грандиозный фестиваль этого лета. Культурный город. Парки «Зарядье». Музыка, театр и хореография под открытым небом. Классика и джаз, опера, балет и поэзия. Ведущие российские коллективы и национальные оркестры разных стран. Признанные мастера и молодые звезды. С 1 августа по 6 сентября. Вход свободный. Афиша на сайте «Лето в Москве». 0+.
2: Старт к победам вашего ребенка в центре столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает юных пловцов в мир новых достижений. В теплой воде занятия проходят ежедневно, несмотря на погоду. Группы формируют по возрасту и уровню подготовки, и опытные тренеры помогут вашему ребенку полюбить водную стихию. Здоровье, энергия и новые победы – все это ждет вашего ребенка в бассейне «Чайка».
3: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
1: «Радио 7» представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшиеся. Новая реальность. Особняк Дашка в 5. С 6 августа. 18+.
4: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: говорила одна британская актриса. Друг — это тот, кто о твоих недостатках знает больше, чем ты, и при этом продолжает с тобой общаться. You and your friend на Радио 7, это Dire Straits. Ближе к финалу часа у нас запланированы Гарри Стайлз и Танита Тикарама. А сейчас приглашаю вас прогуляться по улицам столицы с человеком, который знает о Москве все и даже немного больше.
1: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
2: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. В 1942 году в Пенсильвании в семье джазового музыканта и певицы с индейскими корнями родился Уильям Мартин Смит. Много лет спустя его будут сравнивать с Джоном Ле Карре. Писатель Мартин Круз Смит, а это творческий псевдоним Уильяма, прославился как мастер политического детектива. Вы спросите, при чем тут Москва? Отвечу. Всемирная слава пришла к Мартину Крузу Смиту после романа «Парк Горького», который принес писателю премию «Золотой кинжал» от Ассоциации криминальных писателей. Примечательно, что в Советском Союзе писатель провел всего 2 недели как турист и не говорил по-русски, но скрупулезно собирал сведения через эмигрантов и архивные материалы. Поэтому атмосфера позднесоветской Москвы в книге получилась очень убедительной. Не буду спойлерить, но просто расскажу завязку. В парке Горького в Москве находят 3 изуродованных трупа. Лица жертв срезаны, кончики пальцев удалены, чтобы невозможно было опознать. Расследование поручают Аркадию Ренко. По ходу дела выясняется, что в преступлении замешаны иностранцы и крупные финансовые махинации, а высокопоставленные чиновники пытаются помешать раскрытию. В центре интриги – контрабанда элитным русским соболем. В романе есть разные локации. Павелецкий вокзал и Таганка, Петровка. Ну а куда же без штаб-квартиры русской милиции? Там огромная карта Москвы в кабинете на 3-м этаже, куда Аркадий приходит, поднявшись с подземной парковки на лифте. На подземном паркинге Мура он оставил свои «Жигули». Магазин «Мелодия» на проспекте Калинина. Есть и шоссе энтузиастов, и Лубянка, и даже Шатура. А офис Московской прокуратуры на Новокузнецкой улице заслуживает особенного упоминания. Смит описывает его довольно колоритно. Офис разделен пополам. Одна часть желтая, 2-этажная, другая серая, 3-этажная. Кабинеты следователей

0: работающих в желтой половине, выходят окнами на небольшой печальный парк во дворе. Там есть цветочная клумба и пустые цветочные урны на поворотных основаниях. Место, где вызванные на допрос люди могли сидеть в ожидании и чувствовать себя подавленными. Особняк действительно сохранился. С 2015 года основные службы переехали на станцию метро Пролетарская, а дом по адресу Новокузнецкая улица 27/6 отреставрировали. Здание стоит на этом месте с 1803 года. После пожара 1812 года его отремонтировали. А в 1896 году владельцем особняка стал Константин Петрович Бахрушин. И для реконструкции он пригласил архитектора Карла Карловича Гиппиуса, того самого, что сделал дом пагоду на Мясницкой. Дом получился в стиле эклектика. Ярко-голубые стены, богатая белая лепнина, балкон с декоративными вазонами, лепной фронтон с монограммой Бахрушина над балконом. Константин Петрович был совладельцем товарищества Кожевиной и суконной мануфактуры Алексея Бахрушина и сыновей и сада аквариум. Прожил до 1938 года, правда, уже не в этом доме. А бывал ли тут в кабинетах после национализации особняка, неизвестно. Москва еще не раз станет ареной для расследований Аркадия Ренко. И в романе «Полярная звезда», и в «Красной площади», и в «Трех вокзалах». Кто-то упрекнет Смита в развесистой клюкве. А я вот считаю, что тексты эти очень даже читабельны и интересны. Тем более, что он улавливает порой состояние. Узкий проход между домами, река как граница, парк как место преступления и отдых.
1: «Прогулки со Смирновым». Только на «Радио 7».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: человека тоже умеет путешествовать и становиться частью чужой культуры. Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». Сегодня и завтра. Песни, которые не заметили на родине, но полюбили в нашей стране. Музыкальные подарки со всего мира. Только на Радио 7. Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо.Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
0: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
2: Он не изменил.
0: Горько.
2: В нашей семье давно нет любви.
0: Горько.
3: Все разрушилось. Все.
0: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
0: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Уверены, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакома комедия для всех поколений. Родители родителей. Новый сезон. 7 сентября в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: Столица пасмурная, идет дождь. В эти минуты за окном плюс 13, днем до 19 градусов тепла, температура поднимется, дожди. Синоптики обещают сегодня до самого вечера. Вечером 14, предстоящей ночью плюс 12. В Москве 10 часов и 1 минута. Прямо сейчас новости в эфире. Диана Макеева. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем города. Москве исполнилось 879 лет. Как отметил градоначальник в своем обращении, эти почти 9 веков вобрали в себя немало славных и героических дел. Сегодня москвичи продолжают заложенные предками великие традиции. Мэр поблагодарил горожан за труд на благо Москвы, поддержку и оптимизм. Сегодня в российской столице запланированы праздничные мероприятия. Они пройдут не только в центре, но и в городских парках, музеях, театрах, спортивных пространствах и районах. В программе концерты, фестивали, парад исторических трамваев, детский велофестиваль, спектакли, выставки и спортивные события. И в связи с празднованием Дня города московский транспорт продлил работу. Станции метро и МЦК открыты для входа пассажиров до 2 часов ночи. Банковские карты, в том числе кредитки, остаются главным платежным инструментом россиян. При этом их доля продолжает снижаться. Во втором квартале она составила около 88%, сообщает Центробанк. Вместе с тем, в последнее время устойчиво растет спрос россиян на наличные. Подобную тенденцию в регуляторе назвали естественным процессом. Этому способствуют в том числе периодические проблемы с интернетом и усиление налоговой нагрузки на бизнес. Продавцы стали чаще просить покупателей оплачивать товары и услуги наличкой. Кроме того, набирает популярность оплата через QR-коды и биометрию. Учителя начальных классов смогут выиграть крупный грант. Всероссийский проект «Вклад в поколение» от ТБанка открыл прием заявок для педагогов младшей школы. Этой инициативе уже 4

0: 4 года, но раньше в ней участвовали только преподаватели точных наук. В новом сезоне шанс заявить о себе появился и у учителей начальных классов со стажем от 1 года. Победители получат 200 тысяч рублей на любые цели. Заполнить анкету можно на сайте проекта до 31 октября. Нишевые «Колобок» вошли в топ-40 претендентов на звание «Слово года». Как пишет РИА Новости, «Слово года» в текущем году выбирают в рамках концепции «География языка», а целью проекта стало найти слова, объединяющие страну и являющиеся маркерами идентичности регионов. Поиск такого слова стартовал 20 августа во всех регионах страны. Итак, в список вошли как слова из актуальной новостной повестки, БПЛА, белые списки, блокировка, бензин, колобок, так и слова, ставшие популярными в интернете, например, нишевый, секс-севен, пухосос и газ, значение и действий.
1: Диана, какое твое любимое слово года вот из этих?
0: Ну, из этого списка нишевый. Нишевый, да.
1: Нишевый?
0: Да.
1: А мое пухосос.
0: Запомнила. Это «Радио 7» на Семи Холмах. Далее музыка на все времена. И Евгений Водян. Всем хорошей субботы.
2: Отличные выходные на Семи Холмах с Евгением Вудяном.
1: Большое спасибо Диане за новости. Вы слушаете «Радио 7», эфир выходного дня. Добро пожаловать. В этом часе стартует наш тематический уикенд. Это ближе к середине часа. Также будут приятные подарки. Подробности расскажу в эфире через несколько минут. А прежде Карли Рэй Джепсон, Аэросмит и Джастин Тимберлейк. Доброе утро.

Демис Русос. С утра пораньше, и давайте о приятном. Хочется порадовать вас в первую субботу осени и предлагаю немного поиграть. Все очень просто. Я задаю вам вопрос, вы отвечаете правильно и быстрее других. Мы дарим вам классный приз. И приз сегодня – два приглашения в Московский художественный театр имени Чехова на спектакль «Мужья и жены». 5 сентября в газете «Пионерская правда» была опубликована легендарная повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Говорят, что изначально у главного героя повести было другое имя. Как вы думаете, какое? Варианты ответов. Марат, Дункан или же Борис? Сообщение ваше ждем в нашем конверте. Находится он на сайте radio7.ru в правом верхнем углу экрана. Первый, кто правильно отвечает, идет на спектакль «Мужья и жены» в Московский художественный театр имени Чехова.

Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». Эдвард Майя и Вика Жигулина. Stereo Love. В конце нулевых румынский диджей Эдвард Майя нашел в интернете аккордеонную мелодию. Он был настолько ей очарован, что включил в свой свежий трек под названием «Stereo Love». В России «Stereo Love» вскоре зазвучал буквально отовсюду, от прибрежных кафе до главных танцевальных радиостанций. А автором того самого цепляющего мотива оказался азербайджанский композитор Эльдар Мансуров. В далеком 1989 году он сочинил знаменитый проигрыш для своей песни «Баят Илар». Услышав «Stereo Love» в Греции, Мансуров узнал собственную мелодию и заявил о нарушении авторских прав. История закончилась мирно. В 2010 году Майя и Мансуров подписали соглашение и стали соавторами «Stereo Love». Радио 7. Уикенд культурного обмена.

0: Моя история. Реклама. Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форт. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.

0: Кавказская Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: МХТ имени Чехова представляет «Поколение Маугли». Благотворительный спектакль по мотивам сказки Киплинга, где действие происходит не в джунглях, а в большом и шумном городе. Шерхан исполняет рэп, бандерлоги играют в баскетбол, а главный герой заново познает мир и людей вокруг себя. Это яркий музыкальный спектакль для всей семьи. История про основы, которые никогда не уйдут. Любовь, дружба, солнце, ветер, дождь. В ролях Константин Хабенский и 120 юных артистов. 13 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 6+.
4: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

Милен Фармер в нашем эфире. И давайте узнаем, кто пойдет на спектакль «Мужья и жены» в Московский художественный театр имени Чехова. Условие было правильно и быстрее других ответить на вопрос. 5 сентября в газете «Пионерская правда» была опубликована легендарная повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Говорят, что изначально у главного героя повести было другое имя. Как вы думаете, какое? Спросил я вас. Варианты были Марат, Дункан или же Борис. И правильный ответ звучит так. В самой первой рукописи главного героя звали не Тимуром, а повесть носила название «Дункан и его команда», однако издатель попросил сменить имя. Имя же Тимур писатель дал в честь своего сына Тимура Гайдара. Победительницу нашу зовут Марина. 9765, последняя цифра номера. Марина, мы вас поздравляем. Вы получаете два приглашения на спектакль «Мужья и жены». Пройдет он 9 сентября на основной сцене Московского художественного театра имени Чехова. Режиссер Константин Богомолов представит собственную сценическую версию одноименного фильма Вуди Аллена. Всем большое спасибо за участие.

0: человека тоже умеет путешествовать и становиться частью чужой культуры. Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». Сегодня и завтра. Песни, которые не заметили на родине, но полюбили в нашей стране. Музыкальные подарки со всего мира. Только на Радио 7. Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам

0: вообще-то даже предложение еще не получила.
1: Но... Ты уверена, что ты вообще его получишь?
2: Сейчас главное верить и ждать.
3: 7 сентября скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
0: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на Домашнем. 16+.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио 7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио 7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
4: Столица пасмурная, местами идет дождь. В эти минуты за окном плюс 14. Днем до 19 градусов тепла, температура поднимется. Вероятность осадков в течение дня сохраняется. Вечером 14, предстоящей ночью плюс 12. В Москве 11 утра. С выпуском новостей на «Радио 7» Диана Макеева. Диана, доброе утро.
5: Доброе утро. Президент Владимир Путин присвоил звание Героя труда Сергею Собянину. В указе главы государства говорится, что это сделано за особые заслуги мэра в решении социально-экономических вопросов города Москвы. Примечательно, что документ подписан президентом в день города. Сегодня в Москве исполняется 879 лет. Сергей Собянин занимает пост мэра Москвы с октября 2010 года. До этого он работал в администрации президента, возглавлял Тюменскую область. Каждый школьник имеет право на получение полного среднего общего образования. Никакого принудительного отсева после 9 класса не допускается. Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, вопрос выбора дальнейшего пути после 9 класса должен решаться исключительно на добровольной основе. Он уточнил, что процедура отбора в профильные 10 классы допустима только при углубленном изучении отдельных предметов. Она не должна становиться препятствием для продолжения обучения. В том случае, если в школе нет свободных мест, власти обязаны найти ребенку место в другой доступной школе. Московским водителям рекомендовано соблюдать внимательность за рулем во время непогоды. В столичном Дептрансе призвали автолюбителей помнить, что тормозной путь может увеличиться, а видимость ухудшится. При этом перед поездкой необходимо проверить работу дворников и уровень омывающей жидкости, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон и быть особенно аккуратными на мостах и эстакадах, спусках и подъемах. По данным синоптиков, в эти выходные в столице может выпасть более 50% месячной нормы осадков. Сегодня в городе будет идти дождь, который может сопровождаться грозой и порывами ветра до 20 метров в секунду. В России вырос спрос на локальный отдых. В нынешнем году 22% от всех бронирований составили домашние, когда жители отдыхали в своем же регионе. Заметнее всего такой спрос растет за пределами традиционных курортов. В Москве и области почти половину номеров в отелях выкупают сами москвичи. В Санкт-Петербурге и Свердловской области местными являются около четверти туристов. По мнению экспертов, подобный тренд объясняется развитием туристической инфраструктуры в регионах и появлением интересных локаций за пределами города. Это «Радио 7» на семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем отличного дня.
3: Отличные выходные на семи холмах с Евгением Водяном.
4: Благодарим наших журналистов. Сегодня уже пятый день осени, суббота. Добро пожаловать в эфир «Радио 7», место, где обожают приятную качественную музыку, под которую классно начинать утро выходного дня. И не только. Абба, Иглесиас и Брайан Адамс. Для начала.

11 часов 17 минут в Москве, Depeche Mode только что. И представляете, что я увидел и спешу вам рассказать. Оказывается, почти половина россиянок не готовы встречаться с мужчиной, у которого есть близкая подруга. К близкой дружбе партнера с человеком противоположного пола россияне настроены в основном не очень. Почти половина респонденток, 46%, не стали бы строить отношения с мужчиной, у которого есть очень близкая подруга. Среди мужчин также смотрят на близкого друга партнерши 38%. Спокойно принять такую дружбу готовы 29% женщин и 34% мужчин, если партнер познакомит их с другом и ничего не будет скрывать. Еще 14% женщин и 15% мужчин попросили бы заранее обозначить четкие границы в таком общении. Ну, мне кажется, звучит очень жизненно. Из музыки дальше у нас Alphaville, а еще Лиза Стэнсфилд.

Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». Кадебастани, «Castle in the Snow». Швейцарский продюсер Гийом Бозонет создал проект Кадебостани как арт-перформанс, придумав вымышленную республику Кадебостани с собственными законами, флагом и даже парадной формой. А идея композиции «Castle in the Snow» родилась, когда за окном ничего не было видно из-за снежной пелены. Гийом сидел в студии и гонял по кругу короткий духовой сэмпл. Он хотел, чтобы мелодия звучала как сигнал из далекой крепости, которую заметает метель, и в конце концов у него это получилось. Европейским радиостанциям трек показался слишком холодным и концептуальным. В России же он мгновенно стал народным хитом, а после того, как диджей Гектор выпустил хаус-ремикс, «Castle in the Snow» поселилась на всех отечественных танцплощадках и долго их не покидала. Радио 7. Уикенд культурного обмена.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
4: Влад, ну ты опять начинаешь.
3: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22:30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
5: Константин Хабенский поставил «Чайку» в Московском художественном театре. В главных ролях Кристина Бабушкина, Софья Шедловская, Илья Козырев, Анатолий Кот, Игорь Верник, Андрей Максимов, Алена Хованская, Полина Романова. 14 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
6: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
7: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
8: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска. Мягкая булочка. Хот-доги от АЗС «Статнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
0: Радио 7 представляет. 23 сентября. Государственный Кремлевский дворец. Перукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Перукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте perukua.ru. 6+.
9: Рекламная служба в Москве. ЕМГ. .фм.
10: Радио 7.
11: На семи холмах.
10: 104.7 FM.

0: Уитни Хьюстон в субботнем эфире. И далеко не секрет для всех, что сейчас компании все чаще используют нейросети для создания текстов, иллюстраций, видео и дизайна, но искусственный интеллект пока не всегда справляется с задачей без помощи человека. В результате у креативных фрилансеров появляется новый тип работы — исправлять и очеловечивать контент, сгенерированный нейросетями. Так называемый AI Cleanup — исправление ошибок и доработка нейросетевого контента уже стал отдельным сегментом фриланс-рынка. Хорошая новость для тех, кто боялся, что нейросети заменят людей. А перепроверять за ИИ кто будет? Люди, конечно же. К музыке мы скоро вернемся, а сначала...
1: Вояж на Радио 7.
2: Всем привет, с вами travel-эксперт Ольга Яковина. Данные статистики говорят, что примерно 85% всех авиапассажиров испытывают перед полетом тревогу и дискомфорт. А еще статистика говорит, что почти все люди чувствуют себя спокойнее и счастливее, когда гладят собаку. По данным исследований, даже короткое общение с дружелюбным пёселем обеспечивает мощный выброс окситоцина и серьезное снижение гормонов стресса. На этом факторе основана канистерапия, то есть буквально лечение собаками. Специально обученные собаки-терапевты общаются с людьми и помогают им расслабиться. Несколько лет назад таких собак-спасак стали использовать в аэропортах, чтобы помочь нервничающим пассажирам успокоиться. Первым такую программу завел американский аэропорт Сан-Хосе в Калифорнии. А к сегодняшнему дню в ней участвуют уже более 35 авиагаваней по всем штатам. Пару лет назад аналогичную программу запустил новый аэропорт Стамбула. Собаки гуляют там вместе с сотрудниками-хендлерами по залам ожидания и дарят любовь, ласку и виляющий хвостик всем, кому срочно нужно кого-нибудь погладить. А с августа собаки-помогаки появились и в России. Первым лохматых терапевтов завел самарский аэропорт Курумоч. Английский сеттер Чили и Уипет Кира дежурят в аэропорту 3 раза в неделю и в дни, когда в расписании много накладок. Ведь если в ожидании вылета можно пообниматься с клевыми собаками, задержка рейса уже не кажется большой проблемой. Кстати, это не единственная классная инициатива,

0: Новый аэропорт Курумыч. Не так давно тут придумали крутую фишку для маленьких пассажиров. Если они путешествуют с любимыми игрушками, то на них тоже можно получить настоящий посадочный талон. Его по запросу бесплатно выдадут на любой стойке регистрации.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Топ покупок месяца.
2: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
3: JQ J7. Впечатлить друзей.
1: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо.ру и приложении. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь Т.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Слышали историю про родителей, которые снова воспитывают детей? Только теперь это дети их детей. И это сериал про вашу жизнь. «Родители-родители». Новый сезон. 7 сентября в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
11: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Завтра, в воскресенье, также обещают дожди, днем 17, утром плюс 14.
1: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт, парфум, incroyable.
0: В Москве полдень. Новости с Дианой Макеевой. Прямо сейчас. Диана, привет.
2: Привет, Женя. Всем добрый день. В Госдуму внесли законопроект о запрете на въезд в Россию семи мигрантов. С инициативой выступили депутаты от фракции ЛДПР. Как указали в партии, наша страна остается одним из ключевых центров притяжения миграционных потоков на постсоветском пространстве. При этом подавляющее большинство иностранных работников составляют лица низкой квалификации, занятые преимущественно в отраслях с невысокими требованиями к профессиональной подготовке. Кроме того, мигранты привозят с собой своих многочисленных родственников, которые проживают в России, но не работают. Средства из бюджетов должны работать на российских граждан, а не уходить в карманы к чужеземным семьям, отмечают авторы предложения. В Минтрансе сообщили о плане расширить авиарейсы в дружественные страны. Это будет сделано за счет новых направлений и дополнительных рейсов по существующим маршрутам, заявил министр Андрей Никитин. Он отметил, что в первую очередь расширение авиасообщения касается наиболее востребованных направлений стран Азии, Ближнего Востока и других перспективных туристических регионов. Москва сегодня отмечает день рождения российской столицы. Исполняется 879 лет. Улицы города украсили 3500 флагов и декоративных конструкций. Праздничная программа предусмотрена в каждом районе. Спектакли, кинопоказы, мастер-классы, кулинарные уроки, а также концерты. Все рядом с домом. Чтобы почувствовать атмосферу праздника, не придется далеко ехать. И что немаловажно, в связи с погодными условиями, многие мероприятия будут проходить под крышей. Дождь празднику не помеха. Россияне рассказали, сколько денег выделяют детям на карманные расходы. Каждый девятый родитель дает ребенку 10 тысяч рублей ежемесячно. В ходе опроса выяснилось, что треть родителей выделяет на карманные расходы школьникам до 3 тысяч рублей в месяц. Примерно столько же от 3 до 5 тысяч. А каждый четвертый переводит не меньше 5 тысяч рублей. Однако, если ребенку подарят крупную сумму денег, только 38% родителей позволят детям распорядиться ей самостоятельно. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. И Евгений Водян. Всем хорошей субботы.
3: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Водяном.
0: Диана, спасибо большое. Сегодня уже 5 сентября, суббота. Вы слушаете «Радио 7», и в этом часе также будут подарки. Не пропустите, скоро подробнее все расскажу. А прежде Daft Punk и Pharrell Williams, Iglesias и Parton, а еще «Ангун».

Слушайте свое сердце и Радио 7 тоже слушать не забывайте. В Москве 12 часов 18 минут и самое время для подарков, как и было обещано в начале часа. Условие простое. Вы отвечаете на вопрос быстрее всех и правильно, мы дарим вам приз. А приз сегодня — два приглашения на балет «Щелкунчик» Государственный Кремлевский дворец. Сегодня 5 сентября. В этот день родился единственный и неповторимый фронтмен группы Queen Фредди Меркьюри. Как многие знают, в школу Фредди ходил в Индии, и там он неожиданно полюбил этот вид спорта. Назовите какой. Варианты ответов: бокс, футбол или же плавание. Свои варианты ответов присылайте нам через конверт на сайте radio7.ru. Располагается конверт в правом верхнем углу экрана. Первый, кто ответит правильно, идет на балет. Удачи! 10, 10, 10, 10.

Радио 7 представляет Уикенд культурного обмена. Sound Circle. Touch in the Night. Продюсер и клавишник группы Аксель Братунг записывал этот сингл у себя дома, потому что контракта с крупным лейблом у него тогда не было. Всю аранжировку он делал на бюджетном синтезаторе и драм-машине марки Roland, а сводил буквально на коленке. Кстати, согласно популярному мифу, знаменитый шелестящий звук перед первым куплетом появился именно из-за бюджетных ограничений. Дескать, магнитную ленту во время сведения случайно заживало, а Братунг решил оставить все как есть. В Западной Германии Silent Circle посчитали банальным клоном Modern Talking и быстро забыли, а вот в СССР подпольные студии звукозаписи растиражировали кассеты по всей стране. Участники группы, кстати, узнали о своем культовом статусе только в 90-е, когда впервые приехали с гастролями и увидели забитые стадионы. Радио 7. Уикенд культурного обмена.

0: Уикенд культурного обмена. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет «Больше культуры» в программу «Вашего лета». Департамент культуры города Москвы приглашает на самый грандиозный фестиваль этого лета. Культурный город. В парке «Зарядье». Музыка, театр и хореография под открытым небом. Классика и джаз, опера, балет и поэзия. Ведущие российские коллективы и национальные оркестры разных стран. Признанные мастера и молодые звезды. С 1 августа по 6 сентября. Вход свободный. Афиша на сайте «Лето в Москве». 0+.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
2: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат, дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможно изменения в расписании полетов.
3: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
4: Влад, ну ты опять начинаешь.
3: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22:30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
5: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшиеся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
6: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

Пара билетов на балет достаются, а кому, сейчас узнаю. Напомню, я просил вас ответить на вопрос, и тот, кто сделал это быстрее других и правильно, получает заветные билеты. Сегодня, 5 сентября, в этот день родился единственный неповторимый фронтмен группы Queen Фредди Меркьюри. Как многие знают, школу Фредди ходил в Индии, и там он неожиданно полюбил этот вид спорта. Назовите какой, так звучал вопрос. Варианты были бокс, футбол или плавание, и правильный ответ звучит так. Когда Меркьюри учился в Индии, он полюбил бокс. Худощавый мальчик хорошо показывал себя и побеждал сверстников на ринге, но мать была против увлечения. Из-за неправильного прикуса Фредди часто он приходил с тренировки в крови, губы бились, а зубы, открывая рассечение, не помогала даже капа. Я ненавидел крикет и бег на длинные дистанции, я был совершенно бесполезен в обоих видах, но я умел бегать, хорошо играл в хоккей и на боксерском ринге был просто великолепен, рассказывал музыкант. Быстрее остальных, правильно ответила Софья. Последние цифры номера 2326. Софья, мы вас поздравляем. Вы получаете два приглашения в Государственный Кремлевский дворец. Именно там, 13 сентября, на главной сцене страны состоится балет-сказка Чайковского «Щелкунчик» в исполнении театра «Кремлевский балет». Всем большое спасибо за участие!

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня мы с вами погуляем у воды. Нам к дому 11, по улице Большая Набережная. Уже только по его силуэту можно прочесть масштаб замысла тех лет. Чаще всего его называют «Дом наркомвода». Наркомвод сокращенно от Народного комиссариата водных путей. Еще встречаются варианты «Дом руководства канала Москва-Волга» или просто «Дом на набережной». Строили его заключенные Дмитлага. Неподалеку, на улице Водников, располагалось само управление канала, так что сотрудникам было удобно ходить на работу. Название улицы получило только в 1960 году. Это не длинная набережная в привычном смысле. Ее протяженность около 2 километра, а скорее извилистая линия, которая то идет параллельно каналу, то делает резкие повороты, огибая гидротехнические сооружения. Поскольку дом возводили в 1934-1937 годах, для руководства архитекторы стремились совместить представительский характер постройки с продуманной автономностью. И поэтому в проекте предусмотрели не только просторные квартиры, но и собственную артезианскую скважину, котельную и даже бомбоубежище в подвале, что в те годы считалось признаком особой инфраструктурной устойчивости. Считается, что к облику здания приложил руку Владимир Федорович Кринский, причастный и к Северному речному вокзалу, и к оформлению близлежащих шлюзов. И поэтому в линиях фасада угадываются те же приемы, которые позже стали визитной карточкой ансамбля водного узла. Хотя дом и задумывался как жилье для узкого круга ответственных лиц. В квартирах насчитывалось по 5-6 комнат с отдельными помещениями для прислуги. Послевоенная реальность внесла свои коррективы. И уже в конце 50-х годов 20 века просторные планировки уступили место коммунальному быту. А само здание надстроили еще одним этажом, из-за чего на лестничных маршах до сих пор заметен перепад высот. И как в некоторых других домах той эпохи, здесь не раз обнаруживали помещения для прослушки квартир. Любопытно, что при всей своей функциональной строгости дом хранит следы и более тонких инженерных решений. Например, в планировках сохранились характерные ниши-шкафы, изначально предназначавшиеся для хозяйственных нужд. А на плоской кровле был устроен солярий, который в ту пору рассматривали не как элемент роскоши, а как санитарную меру в борьбе с туберкулезом. И пусть сегодня эти детали кажутся почти архивными, они остаются важным свидетельством того, как в одном здании соединялись задачи престижа, комфорта и жизнеобеспечения в полном соответствии с требованиями времени. Еще из любопытного. Мы, как правило, не смотрим на дома с высоты птичьего полета, а про этот дом рассказывают легенду, что якобы планировалось продолжить застройку вдоль канала так, чтобы сверху, при подлете к аэродрому Тушино, пассажиры видели слово «Сталин», и поэтому, мол, дом построен в форме буквы «С». Однако историки эту

0: версию не подтверждают. Зато достоверно известно, что во времена войны дом маскировали. На фасады нанесли рисунки с деревьями, чтобы он меньше выделялся на фоне парка Покровская Стрешнева. Сходите, посмотрите.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: человека тоже умеет путешествовать и становиться частью чужой культуры. Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». Сегодня и завтра. Песни, которые не заметили на родине, но полюбили в нашей стране. Музыкальные подарки со всего мира. Только на Радио 7. Реклама.
1: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра.

0: а в доставке дождь из скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
1: «Пятерочка» доставляет.
2: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Автомобилебанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АО Т-Банк» 0+.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно.

0: 14, предстоящей ночью плюс 12 и возможен небольшой дождь. Завтра, воскресенье, также обещает дожди на протяжении дня. Днем завтра 17, утром плюс 14.
1: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт, парфум, невероятно.
0: В Москве 13 часов.

Рамацотти и Шер только что. И только что увидел, что, оказывается, россияне стали тратить на концерты больше. Средний чек вырос до 2600 рублей. Одной из причин роста расходов аналитики называют увеличение числа более дорогих мероприятий. Летом стало больше крупных опен-эйров и масштабных гастрольных туров. На среднюю стоимость билетов также повлияло динамическое ценообразование, при котором цена меняется в зависимости от спроса. Я лично считаю, что нельзя жалеть деньги на концерты и путешествия. Особенно, если вы получаете от этого искреннее удовольствие. Из музыки впереди у нас Counting Crows, а еще Sultans.

Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». Адриано Челентано, «Конфесса». Композиция «Конфесса» получила огромное признание в странах СНГ, но осталась почти незамеченной в Европе. Выпущенная в 2002 году композиция отсылает к творчеству группы Dire Straits. При этом в «Конфесса» сохраняется мелодическая основа итальянской эстрадной песни. В России трек стал настоящим радиохитом и до сих пор входит в топ-листы музыкальных платформ. Его популярность породила множество интерпретаций, от русскоязычного кавера Александра Буйнова до пародии в «Оливье Шоу», где песню исполнил усталый Дед Мороз. Радио 7. Уикенд культурного обмена.

0: станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история. Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашков 5» всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на четырех этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашков 5». С 6 августа. 18+.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
4: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат, дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможно изменения в расписании полетов.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
8: Вот, ну ты опять начинаешь.
7: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22.30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
0: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
9: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
10: Радио 7.
11: На семи холмах.
10: 104.7 FM.
0: Отличные выходные на семи холмах.

Love Me Like You Do в финале моей эфирной смены сегодня. Это Элли Голдинг. Меня зовут Евгений Водян. Спасибо вам за компанию. До встречи завтра. Вернусь ровно в 8 часов утра. Далее музыка на все времена. Любимые песни от лучших мировых артистов 24 часа в сутки. Я желаю вам приятных выходных. Компании Радио 7.

0: музыка тоже умеет путешествовать и становиться частью чужой культуры. Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». Сегодня и завтра. Песни, которые не заметили на родине, но полюбили в нашей стране. Музыкальные подарки со всего мира. Только на Радио 7. Реклама.
1: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
2: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
6: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Скажи счастью «да».
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В столице облачно. Средняя температура в городе плюс 17, плюс 19. Осадка в течение дня сегодня не ожидается. Вечером 14, предстоящей ночью плюс 12 и возможен небольшой дождь. Завтра, воскресенье, также обещают дожди на протяжении дня. Днем завтра 17 градусов тепла, утром плюс 14.
3: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфюм. Инкроябль.
0: В Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка?

Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». Hertz. Wonderful Life. Участники дуэта Тео Хатчкрафт и Адам Андерсон находились на грани нищеты, когда записывали трек «Wonderful Life». Они жили на пособие по безработице, а на съемке первой версии клипа у них было всего 20 фунтов. Все эти деньги ушли в качестве гонорара танцовщицы. В клипе девушка импровизировала, так как хореографа и денег на него у Тео и Адама не было. Британский музыкальный олимп группу Hertz отторг, посчитав участников слишком манерными и готичными. В России же их встретили с оглушительным восторгом. Hertz стали первой зарубежной инди-группой, собравшей в Москве многотысячную арену на дебютном концерте. Еще один забавный факт. Танцовщице из оригинального видео есть интересное посвящение в том самом высокобюджетном клипе с бассейном. Примерно на 30-й секунде можно увидеть, как сквозь толщу воды проглядывает ее портрет. Радио 7. Уикенд культурного обмена.

0: Уикенд культурного обмена. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. 23 сентября. Государственный Кремлевский дворец. Пирукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Пирукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте pirukua.ru. 6+.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форт. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.

0: Белецкой Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
2: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
3: Телеканал ЧЕ предупреждает. В Лапчежу.

0: очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
1: Влад, ну ты опять начинаешь.
0: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22.30. Ночи для лиц старше 16 лет.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Бывают массовые забеги, массовые заплывы, массовая беговая лыжня, но все это мероприятие для людей в хорошей спортивной форме. А на Урале придумали формат, который подходит вообще всем. Массовые прогулки. Первую такую провели в Екатеринбурге еще в 1984 году. В третье – воскресенье мая. С тех пор мероприятие проходит ежегодно и так и зовется – майская прогулка. Сейчас массовые прогулки проходят и в других городах Свердловской области. В Каменске-Уральском и в маленьком городке Сысерть, который известен старинным железоделательным заводом, который превратился в арт-кластер. Вот в Сысерти формат массовых прогулок расширили. И помимо майской проводят еще осеннюю прогулку в первое воскресенье сентября. Она зовется «Бажовская верста», потому что основная часть маршрута проходит по территории природного парка «Бажовские места». Правила у осенней прогулки такие же, как и у майской. Участники могут выбрать один из трех вариантов маршрута. На 7 километров для тех, кто идет пешком, и на 20 или на 28 для тех, кто предпочитает велопрогулки. Впрочем, можно и все 28 километров пешком прошагать. Никаких ограничений для участников нет. Нет необходимости и в том, чтобы прийти к финишу первым. Массовая прогулка – это не соревнование, а просто возможность погулять с единомышленниками по красивым, интересным местам. Нужно только зарегистрироваться на сайте мероприятия и отмечаться по дороге на контрольных пунктах. Ну, чтобы организаторы знали, что все прогульщики в порядке. Все пункты представляют собой достопримечательные объекты – природные или рукотворные. На каждом ждет своя дополнительная программа, так что массовая прогулка – это не бесцельное шляние, а интересная экскурсия в весьма необычном формате. А на финише еще ждут маленькие приятные подарки-сувениры. Словом, отличный повод для того, чтобы отправиться в большой загул.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Уверены, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внука. Знакома, комедия для всех поколений. Родители родителей. Новый сезон. 7 сентября в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод.

0: Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400». За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
1: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
2: Он не изменил.
1: Горько.
2: В нашей семье давно нет любви.
1: Горько.
3: Все разрушилось. Все.
1: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
1: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Столица облачно. Средняя температура в городе плюс 17, плюс 19. Осадка в течение дня сегодня.

Сегодня не ожидается. Вечером 14, предстоящей ночью плюс 12 и возможен небольшой дождь. Завтра, воскресенье, также обещают дожди на протяжении дня. Днем завтра 17 градусов тепла, утром плюс 14. Капелька духов.

Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха, когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Уикенд культурного обмена. Имани, you will never know. До того, как стать певицей, Имани 7 лет работала моделью в Нью-Йорке. После кризиса в индустрии она вернулась во Францию и работала хостес в ресторане. Там она часто встречала людей, которые днем зарабатывали на жизнь, а вечерами продолжали заниматься музыкой и творчеством. Имани узнала в них себя и решила, наконец, заняться тем, о чем мечтала с детства. Она начала выступать в небольших парижских клубах, а затем записала «You Will Never Know». Глубокий контральто Имани особенно пришелся по вкусу российской публики. В 2014 году песня поднялась на первое место российского iTunes, а танцевальный ремикс петербургского диджея Иван Спел сделал «You Will Never Know» еще популярнее. Имани, узнав о всенародной любви, приехала в нашу страну уже с большими сольными концертами и очень тепло отзывалась о российских фанатах. Неулыбчивых в жизни, но абсолютно счастливых на каждом ее выступлении. Радио 7. Уикенд культурного обмена.

0: Уикенд культурного обмена. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Новое направление «Аэрофлота». Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
6: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Арбат, дом 1, ОГРН, 102-770-0926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
0: Радио 7 представляет.

0: представляет 23 сентября Государственный Кремлевский дворец. Перукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Перукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте perukua.ru. 6+. Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. В спорте очень многое зависит от инвентаря, но порой этого недостаточно. Например, в Москве соревнования по греблю проходили традиционно от императорского речного яхт-клуба до усадьбы в Трехгорном. Против течения, трибуны, берега реки и мосты. Но это, так скажем, любительский уровень. В начале 1970-х годов Международная федерация выбрала Москву для чемпионата Европы по академической гребле. До этого спортсмены соревновались в Серебряном бору или под Нескучным садом, но там им мешали сильнейший ветер и боковые волны от проходящих судов. Поэтому решили создать закрытую контролируемую акваторию. В Татаровской пойме вырыли искусственное русло. Протяженность 2,3 километра, ширина 125 метров, глубина 3,5 метра. Параллельно проложили возвратный канал. Гребцы могли возвращаться к старту по нему, не создавая помех на основной трассе. Холмы Крылатского естественным образом защитили воду от ветра. Для спортсменов это стало огромным плюсом. Еще одна инженерная хитрость. Гидрологи спроектировали

0: финишной зоне возвели уникальную трибуну на 3400 мест с 18-метровым козырьком. С инженерной точки зрения это было очень непросто. Сзади конструкция опиралась на консольные опорные ноги, а спереди ее поддерживали стальные оттяжки. Так гребенка трибуны не касалась земли. Сооружение как бы уравновешивало само себя, а избыточную нагрузку компенсировали шарниры в опорах. Для дополнительной безопасности добавили служебный корпус. Архитекторы гордились тем, что смогли спрятать финишную вышку внутри трибуны, чтобы она не закрывала зрителям обзор, в отличие от некоторых олимпийских объектов в Мюнхене. Спортсмены и судьи отметили гидродинамические характеристики трассы. Идеальная ширина дорожек, отсутствие волн и продуманная система течения давали всем участникам равные условия. Комплекс, естественно, принимал соревнования Олимпиады в 80, а потом региональные и мировые первенства. Однако в 1990-е годы передовое предприятие начало приходить в упадок. А сегодня все вновь иначе. Недавно площадку признали одной из лучших в мире. И дело не только в спортивных достижениях или гидродинамике. На территории есть дополнительная инфраструктура. Гребные бассейны, поле для гольфа, конференц-залы, кафе, тренажерные залы, центр проката. Для активного отдыха проложили велодорожку, зону для пеших прогулок, площадку для роликов, а также площадку для баскетбола и мини-футбола. Зимой здесь появляется освещенная лыжная трасса и каток. А я сам тут бывал однажды на уникальном формате тимбилдинга. Мы гонялись с коллегами на особых лодках – драконах. В такой лодке обычно 10 гребцов, плюс барабанщик. Он задает ритм, и рулевой управляет с кормы большим веслом. Лодка стилизована под дракона. На носу голова, на корме хвост. Суть гонки – в синхронности. Команда должна грести в едином ритме, иначе лодка будет заваливаться, и результат пострадает. В общем, сходите, посмотрите. Не обязательно тут с веслом ходить. Есть и другие активности.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: музыка тоже умеет путешествовать и становиться частью чужой культуры. Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». Сегодня и завтра. Песни, которые не заметили на родине, но полюбили в нашей стране. Музыкальные подарки со всего мира. Только на Радио 7.
1: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7. О погоде.
3: В столице облачно, средняя температура в городе плюс 17, плюс 19, осадка в течение дня сегодня не ожидается. Вечером 14, предстоящей ночью плюс 12 и возможен небольшой дождь. Завтра, воскресенье, также обещают дожди на протяжении дня. Днем завтра 17 градусов.

Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». «Саваж». Only you. Итальянский продюсер Роберто Дзанетти, которого мы и знаем под псевдонимом «Саваж», изначально вообще не собирался сам записывать вокал к «Only You». Он безумно стеснялся своего голоса и планировал отдать трек профессионалу, однако, экспериментируя в студии, все же решил записать черновик. Чтобы передать меланхолию, Дзанетти нарочно отказался от традиционных для итало-диско мажорных ходов, а из-за отсутствия поставленного голоса вокал получился надрывным и слегка дрожащим. Впрочем, это сыграло композиции только в плюс. Европейские диджеи посчитали трек слишком мрачным и медленным для танцполов. Зато в Советском Союзе «Тоска» и «Меланхолия» попали точно в цель. Дзанетти до сих пор вспоминает, как на первых гастролях в Москве он был поражен тому, что весь зал пел наизусть даже те вокальные импровизации, которых не было в официальном буклете. Радио 7. Уикенд культурного обмена.

Реклама. Радио 7 представляет «Больше культуры» в программу «Вашего лета». Департамент культуры города Москвы приглашает на самый грандиозный фестиваль этого лета. Культурный город. В парке «Зарядье». Музыка, театр и хореография под открытым небом. Классика и джаз, опера, балет и поэзия. Ведущие российские коллективы и национальные оркестры разных стран. Признанные мастера и молодые звезды. С 1 августа по 6 сентября. Вход свободный. Афиша на сайте «Лето в Москве. 0+». Это лето.

0: Детская Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
2: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможно изменения в расписании полетов.
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Старт к победам вашего ребенка в центре столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает юных пловцов в мир новых достижений. В теплой воде занятия проходят ежедневно, несмотря на погоду. Группы формируют по возрасту и уровню подготовки, и опытные тренеры помогут вашему ребенку полюбить водную стихию. Здоровье, энергия и новые победы – все это ждет вашего ребенка в бассейне «Чайка».
6: Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104.7 FM.

0: трек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история. Реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: только невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
2: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
3: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
2: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на Домашнем. 16+.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Столица облачно, средняя температура в городе плюс 17, плюс 19, осадка в течение дня сегодня не ожидается. Вечером 14, предстоящей ночью плюс 12 и возможен небольшой дождь. Завтра, воскресенье, также обещают дожди на протяжении дня. Днем завтра 17 градусов тепла, утром плюс 14.
0: В Москве 17 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». Моранди, Angels, Love is the answer. Название группы состоит из первых букв имен румынских музыкантов. Мо — это Мариус Мога, который с 3 лет занимался фортепиано. А Ранди — псевдоним Андрея Ропчи. В 2004 году они ради эксперимента записали совместный трек и инкогнито запустили его в клубы Бухареста. Публика приняла песню на ура, после чего музыканты и объявили о создании проекта «Моранди». На Западе их главный сингл «Angels» прошел почти незамеченным, зато в России сочетание псевдодуховных запевов и качающего баса взорвало чарты и танцполы. Трек мгновенно возглавил хит-парады и получил статус 7-кратно платинового. Песня стала самой скачиваемой в России конца нулевых, а на рингтоны «Angels» установил буквально каждый второй житель страны. Радио 7. Уикенд культурного обмена.

0: is the answer.
1: Уикенд культурного обмена. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: музыка тоже умеет путешествовать и становиться частью чужой культуры. Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». Сегодня и завтра. Песни, которые не заметили на родине, но полюбили в нашей стране. Музыкальные подарки со всего мира. Только на Радио 7.
1: Реклама. Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца по товарной наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Слышали историю про родителей, которые снова воспитывают детей? Только теперь это дети их детей. И это сериал про вашу жизнь. «Родители-родители». Новый сезон. 7 сентября в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. I wanna,

0: Радио 7. О погоде.
1: Столица облачно, средняя температура в городе плюс 17, плюс 19, осадка в течение дня сегодня не ожидается. Вечером 14, предстоящей ночью плюс 12 и возможен небольшой дождь. Завтра, воскресенье, также обещают дожди на протяжении дня. Днем завтра 17 градусов тепла, утром плюс 14.
0: В Москве 18 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». Доктор Албан, It's My Life. До того, как покорить танцполы, Албан Узоман Нвапа был стоматологом и подрабатывал диджеем в качестве хобби. Фраза «It's my life» стала его ответом родителям, которые требовали бросить музыку и вернуться к врачебной практике в Нигерии. «It's my life» вышла в 1992 году, как раз тогда, когда в России появились первые FM-радиостанции, открылись границы и начался настоящий бум новой танцевальной музыки. Песня быстро разлетелась по радиоволнам, пиратским кассетам и дискотекам. На танцполах, правда, английский знали не все, поэтому народ дружно выкрикивал «Стоп, холодильник! Стоп, будильник! Стоп, кипятильник! It's my life!» Пожалуй, только нигерийскому музыканту удалось превратить бытовую технику в по-настоящему народный хит. Радио 7. Уикенд культурного обмена.

0: интро для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история. Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: Сейчас главное верить и ждать.
2: 7 сентября скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
2: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В Москве облачно, средняя температура в городе плюс 14, плюс 16. Осадков до конца дня сегодня не предвидится. Предстоящей ночью плюс 12 и возможен небольшой дождь. Завтра, воскресенье, также обещает дожди на протяжении дня. Днем завтра 17 градусов тепла, утром плюс 14.
0: В Москве 19 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». Ингрид, «То есть фоту». «То есть фоту» — это довольно ехидная песня о неудачном романе. Ингрид перечисляет все, что ей обещал возлюбленный. Солнце зимой, радугу, крылатого коня и любовь до гроба. А получила певица, судя по тексту, открытку, разбитую посуду и швабру вместо королевского скипетра. Композиция родилась после расставания Ингрид с молодым человеком и, по ее словам, помогла пережить этот период. Во Франции и Великобритании «То есть фоту» особого успеха не добилась, зато в России песня стала хитом. Она взлетела на вершины отечественных хит-парадов и в 2003 году даже получила премию «Рекорд» как лучший зарубежный радиохит. Ингрид с тех пор стала постоянной гостьей российских телешоу и регулярно дает концерты в нашей стране. Радио 7.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7. О погоде.
3: В Москве облачно, средняя температура в городе плюс 14, плюс 16, осадку до конца дня сегодня не предвидится. Предстоящей ночью плюс 12 и возможен небольшой дождь. Завтра, воскресенье, также обещает дожди на протяжении дня. Днем завтра 17 градусов тепла, утром плюс 14.
0: В Москве 20 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.
1: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente. Perdóname.

0: 107. О погоде.
1: В Москве облачно, средняя температура в городе плюс 14, плюс 16. Осадку до конца дня сегодня не предвидится. Предстоящей ночью плюс 12 и возможен небольшой дождь. Завтра, воскресенье, также обещает дожди на протяжении дня. Днем завтра 17 градусов тепла, утром плюс 14.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: 7. О погоде.
1: В Москве облачно, средняя температура в городе плюс 14, плюс 16, осадку до конца дня сегодня не предвидится. Предстоящей ночью плюс 12 и возможен небольшой дождь. Завтра, воскресенье, также обещает дожди на протяжении дня. Днем завтра 17 градусов тепла, утром плюс 14.

завтра. Песни, которые не заметили на родине, но полюбили в нашей стране. Музыкальные подарки со всего мира. Только на «Радио 7».

0: Реклама. Вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
1: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
4: В конце каждого часа.

0: 7. О погоде.
1: В Москве облачно, средняя температура в городе плюс 14, плюс 16. Осадков до конца дня сегодня не предвидится. Предстоящей ночью плюс 12 и возможен небольшой дождь. Завтра, воскресенье, также обещает дожди на протяжении дня. Днем завтра 17 градусов тепла, утром плюс 14.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час только музыка на радио 7.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик.

0: Реклама. Вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
1: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
4: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Москве полночь. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве час ночи. Далее целый час только музыка на радио 7. No fighting.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.